Я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю,

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Донбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 15 июля – памятная дата военной истории России, 1410 год. Русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Битва под Грюнвальдом стала символом мужества, героизма и объединения народов. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Черкесские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Ранее в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2026» сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц республиканской столицы. При личном досмотре у него было обнаружено изъято 10 полимерных свертков, обмотанных изоляционной лентой. При осмотре места происшествия был найден еще один аналогичный сверток. В ходе дальнейших следственных действий в рабочем помещении фигуранта полицейские изъяли еще 7 свертков, электронные весы и рулон изоленты. Согласно справке эксперта, в изъятых упаковках находилось наркотическое вещество метадон. По словам задержанного, изъятое он планировал сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Черкесска. Фигурант задержан в административном порядке по статье 6.9 КоАП Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Под влиянием обмана 20-летний житель Черкесска передал мошенникам около 1 миллиона рублей семейных сбережений. 9 июня юноше позвонил неизвестный, представился курьером. Под предлогом подтверждения доставки он убедил юношу сообщить код из СМС-сообщения. Спустя несколько минут заявителю пришли уведомления о входе в его личный кабинет на портале госуслуг и оформлении доверенности на стороннее лицо. Потерпевший самостоятельно позвонил по номеру телефона, указанному в сервисном сообщении. Собеседники представились сотрудниками Минцифры России, Росфинмониторинга и ФСБ России. Подтвердили якобы взлом аккаунта. Чтобы остановить незаконное использование его средств, молодого человека убедили принять участие в видеоконференции. В ходе видеозвонка злоумышленники сообщили, что для проверки легальности сбережений необходимо провести их декларирование последующим перечислением на якобы безопасный счет. Введенный в заблуждение юноша нашел дома накопление своей матери в размере 960 тысяч рублей и, следуя инструкциям звонивших, в одном из торговых центров Пятигорска через банкомат перевел всю сумму на указанные ему счета. Уважаемые жители Карачаево-Черкесии, напоминаем о необходимости проявлять бдительность, критически оценивать любую информацию, поступающую от неизвестных лиц, и ни в коем случае не совершать финансовых операций под давлением или угрозами. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике выявили факты мошенничества и служебного подлога, совершенные заведующей одним из детских садов Черкесска. Установлено, что фигурантка в период с января 2023 года по октябрь 2025 года фиктивно трудоустроила троих своих знакомых на должности воспитателей в возглавляемое ей учреждение и ежемесячно утверждала табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненной ими работе. В результате преступных действий должностного лица муниципальному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более чем 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На базе детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в Тиберде сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Общественного совета МВД по Карачаево-Черкесии провели мероприятие для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в рамках операции «Каникулы с Общественным советом». Ребят познакомили со статьями Уголовного кодекса России, касающимися экстремистской направленности, разъяснили вопросы информационной безопасности и недопустимости использования информационного пространства в противоправных целях. Было разъяснено, что уважение прав и свобод человека, толерантность, недопустимость проявления агрессии в межнациональных отношениях – это важные направления предупреждения развития экстремизма и терроризма. Также ребятам рассказали о преступлениях, совершаемых мошенническим путем, и о том, как аферисты используют подростков-дропперов в своих схемах, и дали рекомендации, как уберечь себя от соучастия в преступлениях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар. Появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в Карачаево-Балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем. А в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества. А в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наши земляки-волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что гордится волонтерами академии. Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия. В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В городе Скопье, Северная Македония, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-20. В составе сборной команды России выступил спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Европы Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. С успехом спортсмена и тренера поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что Шамиль провел блестящие схватки, одержав в борьбе за бронзу убедительную победу над соперником со счетом 11-0. Он выразил уверенность, что это результат характера бойца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал спортсмену ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Денислам Казбаев завоевал золотую медаль 13-й летней спартакиады учащихся юношеской России по боксу. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Сыктывкаре при участии почти 200 спортсменов из 51 региона России. На соревнованиях Денислам Казбаев провел 3 поединка в весовой категории до 52 килограммов и во всех одержал победы над спортсменами из Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Его тренируют Арсен Чекунов и Альберт Джиндубаев. На международном турнире PFL по вольной борьбе, который прошел в Турции, Карачаево-Черкесию достойно представили 2 наших земляка. Золото завоевал Алан Асхаков. Он выступал в категории до 59 килограммов. Серебро у Исмаила Караева. Он выступал в категории 70 килограммов. Накануне состоялся матч между футбольными командами «Спартак Алания» и «Нарт Черкесск». Играли ребята 2010 года рождения. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нарта». Ребята показали уверенную и красивую игру. Гордимся командой, тренером и заслуженным результатом. Футбол объединяет. В Черкесске прошел финальный этап Всероссийской Ногайской футбольной лиги. Турнира, который уже давно вышел за рамки обычного спортивного соревнования. Это место встречи друзей, людей, которых объединяет любовь к футболу и уважение к своим корням. В сезоне 2026 года в соревнованиях приняли участие более 600 игроков из 8 регионов России, где компактно проживают ногайцы. На территории стадиона «Нарт» в Черкесске состоялась спартакиада по легкой атлетике среди территориальных органов МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. В программе были дисциплины, требующие выносливости и скорости. Мужчины состязались в беге на 3000 метров, женщины – на 1000. Состязания прошли в товарищеской атмосфере. Коллеги из разных субъектов получили возможность испытать себя и продемонстрировать высокий уровень спортивной подготовки. Лучшими в командном зачете стали представители МЧС Ставрополья. Серебро у спортсменов Республики Северная Осетия Алания, бронзу взяли атлеты-спасатели из Республики Дагестан. Еще больше спортивных новостей Республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Преградной, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наши земляки-волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что гордится волонтерами академии. «Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия». В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
3: 265 888.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: В Домбае 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Продукцию ведущих рыбоводчиков и переработчиков Дагестана представили на трехдневной ярмарке, которая прошла с пятницы по воскресенье в Махачкале. События посвятили Дню рыбака, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье июля. На ярмарке была представлена свежая, копченая, вяленая рыба и другие виды продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, свои работы посетителям продемонстрировали кубачинские, балхарские, уцункульские и другие мастера народных промыслов региона и других субъектов Северного Кавказа. Ингушетия. В Ингушетии по результатам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбраны 16 дизайн-проектов и 8 общественных территорий. Они будут реализованы в 2027 году. Всего в голосовании приняли участие 67 500 жителей Ингушетии. Сейчас в республике благоустраивается 24 объекта, которые отобрали по итогам прошлогоднего голосования. Кабардино-Балкария. В самом высокогорном городе России, Тырнаузе, 18 июля состоится первый всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса». Хореографическое состязание с участием коллективов из разных регионов страны пройдет в 6 номинациях: народно-сценический танец, современная хореография, эстрадный танец, стилизованный фольклор, уличные танцы, хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и детский танец. Конкурс приурочен к Году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство. Карачаево-Черкесия. В столице республики Черкесске прошел всероссийский этнофестиваль «Пульс культур». Мероприятие объединило носителей живых традиций, мастеров народных промыслов, творческие коллективы и семьи из разных регионов России. В трехдневную программу вошли торжественная церемония открытия «Огни единства», концерты «В единстве сила» и «Черкесск. Перекресток культур», а также мастер-классы по традиционному искусству и ремеслам. Работала интерактивная этномузыкальная площадка, состоялись выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культур в рамках национального проекта «Семья». Северная Осетия. Первый на Северном Кавказе аппарат МРТ-3 «Тесла», поставленный в Федеральный многопрофильный центр Министерства здравоохранения России в городе Беслане в Северной Осетии, расширит возможности высокоточной диагностики. После завершения монтажа оборудование позволит выявлять у пациентов даже минимальные изменения на ранних стадиях, более точно диагностировать заболевания головного мозга, суставов, связок и онкологические процессы. Ставропольский край. На Ставрополье стартовала жатва. Сельхозпроизводителям края предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых культур без учета кукурузы. Первыми к уборке ячменя приступили аграрии Левокумского, Петровского, Кировского, Буденновского, Курского, Советского, Красногвардейского и Георгиевского округов. В этом году для сева в регионе на 100% использовали семена отечественной селекции. Чечня. Ветераны специальной военной операции и выпускники ведущих чеченских вузов получат поддержку при трудоустройстве на курорт Ведучи. Утверждена дорожная карта кадрового развития туристического кластера. В документ вошли перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями. Сопровождение соискателей от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям возьмет на себя Чеченский центр занятости. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям. Автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина»? Как она работает?
1: «Паутина» — это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на все территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу у центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение скорости движения, превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушений у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Но
0: у нас пока так.
1: Да, у нас пока так.
0: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
1: За 5 месяцев текущего года. Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные, те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и в принципе я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Но в принципе любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо, дальше по количеству.
1: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
0: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Ну, много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
1: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо. Это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности, по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которым информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудникам ежедневно при рассмотрении административных материалов.
0: То есть получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом. Ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система «Паутина» помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и те лица, регистрация которых была признана в связи со смертью, или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортный средств, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работы также проводятся.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие. Да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль и владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасно. Давайте продолжим.
1: Да, так, за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть, получается, целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы что, ну, либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет, порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов государственный транспорт, под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем вообще эта система достаточно часто используется, в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений. Поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительной, и действительно ее внедрение было вполне оправданным. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляют в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей и патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так, у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать, ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну, а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина». Сегодня мы выяснили уже, какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая, и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложены регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, которые вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой

0: переход дороги и ушел с разметки. То есть вышел на
1: трассу. Доверяйте. И этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске – 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Калампер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Калампер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5?

лет. Нет, нет, нет.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В городе Скопье, Северная Македония, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-20. В составе сборной команды России выступил спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Европы Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. С успехом спортсмена и тренера поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что Шамиль провел блестящие схватки, одержав в борьбе за бронзу убедительную победу над соперником со счетом 11-0. Он выразил уверенность, что это результат характера бойца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал спортсмену ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Денислам Казбаев завоевал золотую медаль 13-й летней спартакиады учащихся юношеской России по боксу. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Сыктывкаре при участии почти 200 спортсменов из 51 региона России. На соревнованиях Денислам Казбаев провел 3 поединка в весовой категории до 52 килограммов и во всех одержал победы над спортсменами из Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Его тренируют Арсен Чекунов и Альберт Джендубаев. На международном турнире PFL по вольной борьбе, который прошел в Турции, Карачаево-Черкесию достойно представили два наших земляка. Золото завоевал Алан Асхаков. Он выступал в категории до 59 килограммов. Серебро у Исмаила Караева. Он выступал в категории 70 килограммов. Накануне состоялся матч между футбольными командами «Спартак Алания» и «Нарт Черкесск». Играли ребята 2010 года рождения. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нарта». Ребята показали уверенную и красивую игру. Гордимся командой, тренером и заслуженным результатом. Футбол объединяет. В Черкесске прошел финальный этап Всероссийской Ногайской футбольной лиги. Турнира, который уже давно вышел за рамки обычного спортивного соревнования. Это место встречи друзей, людей, которых объединяет любовь к футболу и уважение к своим корням. В сезоне 2026 года в соревнованиях приняли участие более 600 игроков из 8 регионов России, где компактно проживают ногайцы. На территории стадиона «Нарт» в Черкесске состоялась спартакиада по легкой атлетике среди территориальных органов МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. В программе были дисциплины, требующие выносливости и скорости. Мужчины состязались в беге на 3000 метров, женщины – на 1000. Состязания прошли в товарищеской атмосфере. Коллеги из разных субъектов получили возможность испытать себя и продемонстрировать высокий уровень спортивной подготовки. Лучшими в командном зачете стали представители МЧС Ставрополья. Серебро у спортсменов Республики Северная Осетия Алания. Бронзу взяли атлеты-спасатели из Республики Дагестан. Еще больше спортивных новостей Республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькоффбанк, Хоумбанк.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 15 июля – памятная дата военной истории России, 1410 год. Русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Битва под Грюнвальдом стала символом мужества, героизма и объединения народов. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Донбайе 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Дефицита товаров первой необходимости в Карачаево-Черкесии нет. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова рабочая группа Министерства промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики совместно с представителями муниципалитетов проверили наличие товаров первой необходимости в торговых точках республики. Проверка была организована в связи с участившимися обращениями граждан и сообщениями в социальных сетях о повышенном спросе на отдельные категории товаров. Несмотря на искусственный ажиотаж, в магазинах в достаточном количестве присутствуют все товары первой необходимости, а все цепочки поставок на склады работают в штатном режиме. В хуторе «Игрушка» Адыгейхабльского района идет оборудование специальной площадки для сдачи нормативов ГТО. Работы ведутся в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что на территории площадью 360 квадратных метров уже подготовлено основание под травмобезопасное резиновое покрытие. Ведется монтаж турников, брусьев, тренажеров. Значительная часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с силами администрации, спонсоров и неравнодушных жителей обустраивают волейбольную площадку с резиновым покрытием и футбольное поле с натуральным газоном. Открытие спортивных объектов запланировано на 25 июля и станет настоящим подарком к столетнему юбилею хутора. В Карачаево-Черкесии запустили проект «Платформа роста». Он реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесии и объединенной компанией «Wildberries and Roots», подписанного главой региона Рашидом Тимрезовым и основателем компании Татьяной Ким на полях Петербургского международного экономического форума. Ключевая цель проекта – создание благоприятных условий для развития национального бизнеса. На стартовом мероприятии проекта собрались более 200 представителей местного бизнеса, заинтересованных в продвижении продукции на федеральном уровне. Участникам встречи представили возможности платформы роста, рассказали о механизмах поддержки, локальных брендах и ответили на вопросы аудитории. Отдельным блоком программы стали обсуждение вопросов поддержки крупных промышленных предприятий, а также развитие продукта VB Travel, Marketplace впечатлений и возможностей для предпринимателей туристической отрасли республики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
5: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
8: 104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: меня ты.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В городе Скопье, Северная Македония, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-20. В составе сборной команды России выступил спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Европы Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. С успехом спортсмена и тренера поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что Шамиль провел блестящие схватки, одержав в борьбе за бронзу убедительную победу над соперником со счетом 11-0. Он выразил уверенность, что это результат характера бойца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал спортсмену ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Денис Ламказбаев завоевал золотую медаль 13-й летней спартакиады учащихся юношеской России по боксу. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Сыктывкаре при участии почти 200 спортсменов из 51 региона России. На соревнованиях Денис Ламказбаев провел 3 поединка в весовой категории до 52 килограммов и во всех одержал победы над спортсменами из Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Его тренируют Арсен Чекунов и Альберт Джиндубаев. На международном турнире PFL по вольной борьбе, который прошел в Турции, Карачаево-Черкесию достойно представили два наших земляка. Золото завоевал Алан Асхаков. Он выступал в категории до 59 килограммов. Серебро у Исмаила Караева. Он выступал в категории 70 килограммов. Накануне состоялся матч между футбольными командами «Спартак Алания» и «Нарт Черкесск». Играли ребята 2010 года рождения. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нарта». Ребята показали уверенную и красивую игру. Гордимся командой, тренером и заслуженным результатом. Футбол объединяет. В Черкесске прошел финальный этап Всероссийской Ногайской футбольной лиги. Турнира, который уже давно вышел за рамки обычного спортивного соревнования. Это место встречи друзей, людей, которых объединяет любовь к футболу и уважение к своим корням. В сезоне 2026 года в соревнованиях приняли участие более 600 игроков из 8 регионов России, где компактно проживают ногайцы. На территории стадиона «Нарт» в Черкесске состоялась спартакиада по легкой атлетике среди территориальных органов МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. В программе были дисциплины, требующие выносливости и скорости. Мужчины состязались в беге на 3000 метров, женщины – на 1000. Состязания прошли в товарищеской атмосфере. Коллеги из разных субъектов получили возможность испытать себя и продемонстрировать высокий уровень спортивной подготовки. Лучшими в командном зачете стали представители МЧС Ставрополья. Серебро у спортсменов Республики Северная Осетия Алания, бронзу взяли атлеты-спасатели из Республики Дагестан. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар, появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем, а в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества, а в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай-Биче. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие любимые радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в новый выпуск нашей радиопередачи. Сегодня мы будем беседовать с представителями госавтоинспекции, что такое очаг аварийности, в каких точках на дорогах республики отмечаются очаги аварийности. И, конечно же, поговорим о том, какая комплексная работа проводится для того, чтобы ликвидировать эти, ну, можно сказать, наверное, потенциально опасные места для дорожного движения. Друзья, начнем, как всегда, с информации, новости о жизни региона. Самое важное, интересное, актуальное прямо сейчас. Итак, друзья, дефицита товаров первой необходимости в Карачаево-Черкесии нет. По поручению главы региона Рашида Темрезова, рабочие группы Министерства промышленности и энергетики Карачаево-Черкесии совместно с представителями муниципалитетов провели рейды и проверили наличие товаров первой необходимости в торговых точках региона. Проверка была организована в связи с участившимися обращениями граждан и сообщениями в социальных сетях о повышенном спросе на отдельные категории товаров. Несмотря на искусственный ажиотаж, в магазинах в достаточном количестве имеются товары первой необходимости, а все цепочки поставок на склады работают в штатном режиме. Наши земляки и волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В торжественной церемонии и памятном мероприятии накануне в Москве принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил заместитель директора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии в Черкесске работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Также Академия передала 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что гордится волонтерами Северокавказской государственной академии и подчеркнул, что благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране наши бойцы знают, что их поддерживает вся страна. Ну и сегодня под председательством премьер-министра Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Так, Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние, эксплуатационный режим внутридомовых систем и газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Документ приводит наше законодательство в соответствие с федеральным законом, запрещающим реализацию энергетиков несовершеннолетним. Надзорные функции возложили на Министерство промышленности и энергетики. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаева-Черкесии за 2025 год. В хуторе Грушка Адыгейхабльского района полным ходом идет оборудование специальной площадки для сдачи нормативов ГТО. Работы ведутся в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. Об этом рассказал глава региона Рашид Темрезов на страницах в социальных сетях. На территории площадью 360 квадратных метров уже подготовлено основание под травмобезопасное резиновое покрытие. Ведется монтаж турников, брусьев, тренажеров и других снарядов, необходимых для нормативов ГТО. Значительная часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, новая площадка расположилась практически в самом центре Грушкинского сельского поселения, напротив школы. Рядом с силами администрации, спонсоров и неравнодушных жителей обустраивают волейбольную площадку и резиновое покрытие, а также футбольное поле с натуральным газоном. Открытие всех трех спортивных объектов запланировано на 25 июля и станет настоящим подарком к столице.
40-летнему юбилею хутора «Грушка». Добавлю, что до конца года в республике появятся еще две площадки для ГТО в Эль-Таркаче и Черкесске. Сюда уже поставляют оборудование, и будут открыты 4 умные спортплощадки в ПСЖ, Кенхалке, Садовом и Кызыл-Юрте. Всего же за последние 15 лет в республике построили более 150 спортивных объектов. В Черкесске приступили к комплексу мероприятий по ликвидации последствий обильных осадков. Напомню, накануне прошли сильные дожди, ливни, гроза, град, сильный ветер. Поднялся уровень воды на ряде рек. В настоящее время в республиканской столице ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты, задействована вся необходимая спецтехника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинки. Работы ведутся на улице Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речном и Ряде других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ Черкесска 20 31 50 в режиме будних дней, а в экстренных случаях звоните по телефону 112. В Карачаево-Черкесии запустили проект «Платформа роста». Он реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона и объединенной компанией «Wildberries & Rus». Соглашение подписали глава региона Рашид Тимрезов и основатель компании «Wildberries» Татьяна Ким на полях Петербургского международного экономического форума. На стартовом мероприятии проекта в Черкесске собрались более 200 представителей местного бизнес-сообщества, заинтересованных в развитии своих предприятий и продвижении продукции на федеральном уровне. Ключевая цель проекта – повысить предпринимательскую активность, объем производства нарастить и, конечно же, создать благоприятные условия для развития национального бизнеса. Участникам встречи представили возможности платформы роста, рассказали о механизмах поддержки локальных брендов и ответили на все вопросы. Отдельным блоком программы стали обсуждения вопросов поддержки крупных промышленных предприятий и развития продукта VB Travel – маркетплейс впечатлений и возможности для предпринимателей туристической отрасли. Друзья, к анонсам интересных мероприятий. Сегодня анонс один на мероприятие, которое пройдет в Доме культуры поселка Эркен-Шахар 15 июля, сегодня в 18 часов. Это предпремьерный показ спектакля «Две матери» по одноименной пьесе Зои Чернышовой. Спектакль рассказывает историю двух женщин, которые пережили войну по разные стороны фронта. Советский военный врач Галина Руднева приезжает в дом немецкой актрисы Марты Вагнер. Через сложный диалог героини проходят путь от отчуждения к взаимопониманию, напоминая зрителю о том, что человечность, сострадание и память сильнее ненависти. Итак, этот вечер, 18 часов, Дом культуры, поселка Эркен-Шахар, предпремьерный показ спектакля «Две матери» от Ногайского театра. Друзья, ну и в Карачаево-Черкесии продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня ожидаются неблагоприятные опасные погодные явления. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 10-15 градусов, днем 19-24 выше нуля. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 25-30 метров в секунду. Также на реках республики возможен рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горах сохраняется высокий риск схода селей малого объема. В связи с наличием на некоторых участках автодороги А-155 Черкесск-Домбай угрозы падения деревьев, напоминаем о необходимости соблюдения правил остановки и стоянки транспортных средств. Угроза падения деревьев усиливается в период неблагоприятных погодных условий. Будьте внимательны, избегайте нахождения вблизи русел рек и в горных ущельях, не планируйте на ближайшие дни туристические походы, следите за обновлениями информации на лентах оперативных служб. Будьте готовы к возможным ограничениям движения на горных дорогах. Друзья, ну а сейчас небольшая музыкальная пауза, ну а далее интереснейшая беседа о дорожном движении, о нашей с вами безопасности и об очагах аварийности.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Еженедельно в этой эфирной студии мы разбираемся в отдельных актуальных вопросах в сфере безопасности дорожного движения, узнаем о важных задачах, которые возложены на госавтоинспекцию, ну, о многих из них мы с вами знаем, знакомимся с результатами деятельности, знакомимся с цифрами аварийности, ну и, конечно же, говорим об отдельных важных аспектах. Ну вот, например, в прошлой неделе мы говорили о установке газобаллонного оборудования, как правильно в рамках закона провести эту процедуру. Говорили об автопутешествиях, как надо готовиться к ним, в том числе автомобиль, как необходимо готовить. Анализировали причины дорожно-транспортных происшествий с начала этого года, ну и говорили об организации работы системы «Паутина», которая позволяет выявлять нарушителей правил дорожного движения. Сегодня мы будем обсуждать еще одну важную актуальную тему. Мы будем говорить о ликвидации очагов аварийности на дорогах нашей республики. Я думаю, что понятие «очаг аварийности» или «аварийно-опасный участок» так или иначе на слуху, каждый слышал о таком понятии, но, возможно, не каждый разбирается до конца, понимает, что это такое. Будем узнавать, что такое очаг аварийности, сколько таких очагов на территории нашей республики, и, конечно же, о том, какая работа ведется для того, чтобы ликвидировать такой очаг, да, и обеспечить максимально возможный уровень безопасности, в том числе и на таких участках наших автомобильных дорог. Будем беседовать со старшим государственным инспектором дорожного надзора Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитаном полиции Ириной Пушкарской. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Мы вам рады. Ну и давайте, наверное, начнем с самого главного. Что за аварийно-опасные участки? Что за очаги аварийности? Что это вообще за понятие? Как понятие и как вообще проводится эта диагностика, да, и выставляется такой диагноз, если на медицинском языке говорить, аварийно-опасный участок дороги.
1: Термин аварийно-опасный участок дороги – это участок дороги улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение одного года произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий, одного вида или 5 и более дорожно-транспортных происшествий, независимо от их вида, в результате которых погибли либо ранены были люди.
0: То есть, получается, это такое место, где с определенной периодичностью происходят похожие дорожно-транспортные происшествия, или, может быть, не похожие, но тоже на этом месте, если есть пострадавшие, раненые или погибшие, к сожалению, люди. Итак, это в населенном пункте 200 метров, да, плюс-минус получается от этого места, и вне населенного пункта 1000 метров. Здесь все понятно. Где, в каких документах прописано, да, вот такая история, это федеральный закон номер, если подскажете, федеральный закон, вот я нашла, номер 196 от 10 декабря 1995 года о безопасности дорожного движения. Смотрите, посмотрела статистику, в 2022 году в республике отмечалось 13 очагов аварийности. Что по итогам прошлого года?
1: По итогу 2025 года выявлено 7 концентраций дорожно-транспортных происшествий. Из них на федеральных дорогах 4, на региональных межмуниципального значения 2 и на автомобильных дорогах местного значения 1.
0: Итак, 7 мест концентрации ДТП в республике по итогам прошлого года. Давайте начнем, наверное, с федеральных автомобильных дорог. Вы сказали, что 4 таких очага были определены. Какие точки на карте, да, на автомобильной карте выделены как места концентрации дорожно-транспортных происшествий или аварийно-опасные участки дороги?
1: Ну, первое, это федеральная автомобильная дорога, подъезд к городу Черкесску. Это 43-й километр 450 метров. Это поворот на Адыги-Хабль. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Это столкновение, в результате которых 5 человек получили различные телесные повреждения. На данном участке были проведены мероприятия. Режим работы светофорного объекта изменен на режим работы 4 секунды кругом красный.
0: То есть, получается, изменен режим работы светофора, и 4 секунды дается на то, чтобы все маневры, которые были начаты, были завершены до начала движения другой стороны, да?
1: Совершенно верно.
0: Того потока, которому будет загораться зеленый свет. То есть, получается, даже по этому объекту уже есть принятые решения. Хорошо, мы давайте в таком режиме тоже продолжим, что предлагается сделать, что делается для того, чтобы такие очаги ликвидировать. Вот хороший, мне кажется, такой формат. Хорошо, по федеральным дорогам продолжаем. Следующий очаг.
1: Федеральная дорога — это подъезд Черкес к городу Черкеску. 57-й километр 100 метров, по 57-й километр 300 метров. Это выезд в аул Псыш. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это столкновения, в результате которых 4 человека получили различные телесные повреждения. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации. Это место производства дорожных работ было.
0: Угу. А, кстати, да, здесь проведение дорожных работ, и, получается, движение и так затруднено, еще и плюс, к сожалению, очагом аварийности стал участок. Ну что, друзья, здесь дорожные работы будут завершены, и мы уверены, что предложение будет, конечно же, услышано, и будет установлен и светофорные объекты, и камера фото-видеофиксации. Давайте продолжать. Еще 2 очага аварийности на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Карачаева-Черкесии, по итогам прошлого года отмечены. Давайте узнаем, где они располагаются.
1: Следующая автомобильная дорога — это Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазии. 100 километров 600 метров, по 100 километров 830 метров. Это вне населенного пункта. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Это одно столкновение и 3 съезда дороги, в которых 9 человек пострадало и 1 человек погиб. Это территория Карачаевского района. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации на нарушение правил дорожного движения.
0: Ну и, кстати, знаете, друзья, как показывает практика, да, водители, конечно, мы где-то, может быть, противимся глубоко в душе появлению новых камер фото-видеофиксации, но на самом деле они, безусловно, доказали свою эффективность, дисциплинируют многих однозначно в местах, где они установлены. Конечно же, более внимательно мы с вами ездим, обращаем внимание на знаки, на разметку, стараемся не нарушать в большинстве своем, ну и, конечно же, это очень положительно влияет вообще в целом на обстановку, на безопасность на дорогах. Давайте помнить, что и автомобилисты под угрозой, и пешеходы, и, конечно же, очень хочется, чтобы движение было безопасным. Поэтому будем воспринимать все новые предложения, в том числе и новые камеры фото-видеофиксации, с благодарностью и с точки зрения безопасности. Ну и еще один, 4-й участок федеральной автодороги, на котором зафиксирован очаг аварийности в прошлом году.
1: Также Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазии, это 11 километров 380 метров по 11 километров 390 метров. В населенном пункте город Уж-Джигута. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, это столкновения, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения и 3 человека погибло. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации и нанести шумовые полосы.
0: Угу. Ну, что касается данной автомобильной дороги Черкесск-Домбай, да, давайте понимать, что это одна из самых крупных транспортных артерий нашей республики. Вот мы сказали, что 2 точки, получается, да, на два очага аварийности, да, 2 участка как раз-таки в списке вот этих аварийно-опасных участков. Ну и, в принципе, да, по итогам прошлых лет тоже в Джигуте, вот на той же трассе, периодически, да, эти места вновь привлекают к себе повышенное внимание. Самый большой транспортный поток, туристический поток, логистический, да, вся республика, конечно, ездит здесь. Итак, предложение установить камеры, нанести шумовые полосы и другие важные моменты – это меры, которые будут способствовать устранению очагов аварийности. Мы поговорили о таких точках на федеральных автомобильных дорогах. Давайте будем переходить к региональным и межмуниципальным дорогам. Будем знакомиться с этим перечнем. Итак, что у нас по межмуниципальным дорогам?
1: На межмуниципальных автомобильных дорогах на 2 участках было 2 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это автомобильная дорога межмуниципального значения Адилхалк-Псаучедахи, 16-й километр. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные телесные повреждения. Проведены мероприятия, не правил дорожное движение с ограничением скоростного режима до 70 км в час.
0: Очень надеемся, что эти меры будут эффективными, и этот год покажет, что здесь значительно снизилось или вообще не происходит дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем. Межмуниципальные дороги. Еще один очаг аварийности у нас.
1: Это Архыз, Лунная Поляна, город Дука, 4 километр по 4500. Там произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 3 съезда с дороги, 2 столкновения и 1 опрокидывание, в которых 8 человек получили различные телесные повреждения и 4 человека погибло. На данном участке было установлены камеры фотовидеофиксации правил дорожного движения с ограничением скоростного режима 40 км в час, установлены дорожные знаки 1.34.1. Это направление поворота по сегментам было там установлено.
0: Это получается курортная зона, да, я так понимаю, в Архызе?
1: Это Архыз.
0: Ну и дороги местного значения.
1: На местной автомобильной дороге у нас всего лишь одно место концентрации. Это Ленина, 1 километр 380 метров, с 1 километра по 1 километр 564. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это наезд на пешехода, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения. На данном участке изменен режим работы светофорного объекта на режим работы 3 секунды кругом красный. Направлено письмо установить дублирующие дорожные знаки, пешеходный переход, изготовленные на щитах флуоресцентные пленки желтого цвета, а также обновить дорожную разметку, пешеходный переход.
0: Эти мероприятия проведены.
1: Да.
0: Если я не ошибаюсь, это район Первомайская, да? То есть, получается, это Черкесск, проспект Ленина, где-то примерно вот так. Хорошо, давайте продолжим. Друзья, я напомню, что вы можете задавать вопросы нашей гости в эфирной студии об очагах аварийности, аварийно-опасных участках.

0: автомобильных дорог и мерах, которые предпринимаются для того, чтобы снимать эту напряженность на определенных участках автодорог, как-то эффективнее организовывать движение, обеспечивать безопасность. Об этом мы говорим. Вы можете задать вопрос, написав на страницу нашей радиостанции во ВКонтакте КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Мы все обязательно увидим. Итак, друзья, мы продолжаем. Ирина, расскажите, пожалуйста, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП. И мы, конечно, вот о технических устройствах, переустройствах тоже обязательно поговорим. Да, что можно применять, какие методы и формы ликвидации, да, и обустройства этих мест есть на вооружении госавтоинспекции. Начнем с того, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП.
1: Место концентрации ДТП определяют, как правило, по количеству дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. За последний год классифицируются они на основе анализа причин, способствующих данным происшествиям. Выявление места концентрации ДТП происходит с использованием линейного графика происшествий, на котором отображены даты, виды и места совершения дорожно-транспортных происшествий, вот непосредственно именно с пострадавшими. Места концентрации выявляются по данным о происшествиях, совершенных в течение последних 12 месяцев. Дорожно-транспортные происшествия распределяются неравномерно по протяженности дороги и концентрируются на отдельных ее участках. Чтобы эффективно использовать средства на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, необходимо объективно выявить участки концентрации ДТП, степень опасности каждого участка и выявить причины возможного возникновения происшествия на каждом участке. К числу основных групп дорожных факторов, способствующих возникновению таких участков, относятся наличие дефектов эксплуатационного состояния дорожного покрытия, сложно сочетаемые геометрические элементы трассы, недостаточное по сравнению с нормами расстояния видимости, нарушение зрительной плавности трассы, неудовлетворительный уровень содержания самих дорог, разделение либо слияние транспортных потоков. Ну и так далее.
0: Ну, друзья, много разных факторов, но все-таки в большей степени, да, насколько я понимаю, это все-таки качество дорожного покрытия, да, и оборудование вот тех самых дорог, знаки, разметка, плюс устройство обочин. То есть получается, в большей степени здесь
1: комплексно,
0: да, получается, то есть все должно быть в комплексе, да, друзья, и мы действительно видим, какие серьезные преобразования, да, на автомобильных дорогах вообще всей нашей страны происходит, кто много путешествует, видит. Ну и в Карачаево-Черкесии нельзя не заметить тех вот таких серьезных преобразований. Все новые, вновь ремонтируемые, реконструируемые или создаваемые участки автомобильных дорог, это, конечно же, ну, заглядение. Ездить любо-дорого, и покрытие дорожное качественное, и отлично вода уходит, и обочины оборудованы, и разделительные элементы, и светофорные объекты, и знаки, и разметка, и, ну, на самом деле вот такие серьезные моменты, которые нельзя не заметить. Ну и, друзья, знаете, что хочу рассказать, что работа по изменению, да, качества дорог продолжается. Только в этом году в нашей республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют почти 38 километров и 3 моста на автомобильных дорогах. В список вошли ключевые транспортные артерии, которые обеспечивают связь между районами, подъезды к населенным пунктам и социально значимым объектам. На каждом участке обновят дорожное покрытие, укрепят основания, восстановят обочины и водоотводы, а также приведут в порядок элементы безопасности дорожного движения. Так выполняются работы по капремонту отрезков трасс Майкоп-Карачаевск, Лермонтов-Черкесск, подъезд к поселку городского типа Ударный на трассе Черкесск-Хабиес, подъезд к МЦО-Архыз, а также ремонт участков дорог Усть-Джигута-ТРЗ, Карачаевск-Учкулан, Кардоникская, Кызыл-Октябрь и подъездная дорога к селу Маруха. Реконструкция еще одного участка автодороги Майкоп-Карачаевск также проводится. Ну и плюс по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится реконструкция участка продолжительностью 9 километров на автодороге Эльбурган до аула Кубина. Ну и про искусственные сооружения, мосты, да, если в простонародье сказать. В этом году ремонтируют мосты через реку Бежгон в станице Сторожевой, мост на автодороге Эльбурган-Инжичукун и на автодороге Псимён-Пхиям. Вот такие большие комплексные работы. Все это в этом году 38 километров трасс, но до 2030 года к нормативу приведут 120 километров региональных дорог. Это, кстати, цифры из доклада послания главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Ирина, простите, что немножечко перебила, но мне кажется, такие важные цифры, и люди должны знать и слышать о том, что действительно работа ведется комплексная, да, начиная с федеральных, национальных больших проектов, инициатив президента, до локальных, местных усилий госавтоинспекции, владельцев автомобильных дорог, администраций городов и районов, и действительно качество дорог меняется, и обустройство дорог меняется, и это касается и аварийно-опасных участков в первую очередь. Давайте продолжим о ликвидации мест концентрации ДТП. Что это такое, как происходит?
1: Сама ликвидация места концентрации ДТП – это процесс устранения причин и условий, способствующих возникновению самих ДТП на участках дорог или улиц. Мероприятия по безопасности дорожного движения, предлагаемые для реализации в целях ликвидации мест концентрации, должны определяться на основе результатов анализа причин и условий совершения ДТП, а также факторов дорожных условий, которые могут способствовать совершению различных видов ДТП и образованию мест концентрации. С целью изучения условий и причин, способствующих возникновению мест концентрации, проводится анализ каждого ДТП непосредственно. Оцениваются причины совершения ДТП по вине водителя, пешеходов, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в местах совершения ДТП, факторы, оказывающие влияние на режим движения в местах совершения ДТП, а также объекты, не находящиеся в непосредственной близости от совершения места ДТП. На каждом аварийно-опасном участке устанавливается преобладающий вид ДТП. Это выявляется наличие либо отсутствие повторяемости в регистрации отдельных причин возникновения ДТП, недостатков транспортно-эксплуатационного состояния, опять-таки повторюсь, и условий их способствующих.
0: Это что, погода, например, да?
1: Да, например, погода, технические какие-то условия.
0: Освещение день-ночь, есть искусственное освещение, да. Нет, то есть достаточно освещения, недостаточно, может быть, дождь, ветер, но здесь, получается, с природой не поспоришь, то есть все это в комплексе изучается. Ну и что происходит дальше? Вырабатываются какие-то комплексные решения, это работа ежегодная, да, я так понимаю?
1: Да, совершенно верно, Анна, в госавтоинспекции совместно с собственниками автомобильных дорог, ну, у нас в республике это Карачаево-Черкесск Автодор, Упырдор Кавказ филиал и мэрия города Черкесска, а также администрации районов и сельских поселений, кому непосредственно принадлежат дороги. До 1 марта следующего года зачетные утверждаются места концентрации дорожно-транспортных происшествий и разрабатываются планы по их ликвидации на дорогах, в которые включают в себе комплекс инженерно-технических мероприятий по обустройству автомобильных дорог.
0: То есть, получается, каждый год эта системная работа ведется, да? То есть, постоянный учет ДТП, анализирует их до 1 марта, вырабатывают предложения, и совместно госавтоинспекция, собственники автомобильных дорог, муниципалитеты заседают, вырабатывают меры, и, собственно говоря, эти меры реализуются поэтапно. То есть, это системная, постоянная работа. Хорошо, да, давайте поговорим о том, как выбирают мероприятия для того, чтобы ликвидировать или профилактировать возникновение ДТП и мест концентрации ДТП. Ведь каждый участок индивидуален, мы вот уже узнали, что есть анализ, ну вот как подбираются эти методы и какие они вообще бывают?
1: Мероприятия по безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации в зависимости от очередности их выполнения в региональных проектах разделяют на первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП, и мероприятия второй очереди. К первоочередным мероприятиям относятся работы по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц, оборудованию их элементами обустройства, поддержанию бесперебойного движения транспортных средств и безопасных условий такого движения. Ну, например, если привести пример, смотрим причины возникновения места концентрации ДТП. Несоблюдение требований правил дорожного движения. Недостатки – это улично-дорожная сеть. Здесь отсутствие знаков, разметки, состояние дорожного полотна. Что мы сюда предлагаем? Это ремонт дорожного полотна, установка этих непосредственно технических средств организации движения, которые не достают на данном участке, либо замена таких технических средств, и также нанесение дорожной разметки, если она того требует.
0: То есть, получается, это самые первоочередные минимальные меры, которые достаточно часто срабатывают, да, что называется, и ситуация меняется коренным образом.
1: В рамках содержания, получается, в течение года. Также мероприятия есть второй очереди, это глобальные мероприятия, они долгосрочные, их проводят в течение нескольких лет в рамках работы по реконструкции либо капитальному ремонту дорог, либо улиц. Также мы смотрим причины возникновения места концентрации ДТП, соответствие геометрических параметров, опасный поворот, например, в условиях ограничения видимости, дефекты покрытия проезжей части, интенсивность движения. Что мы сюда можем предложить? Это непосредственно капремонт, восстановление дорожного полотна в местах исправления земляного полотна, если мы меняем положение траектории дороги. Опять-таки, установка технических средств организации дорожного движения. Мы, получается, на данном участке должны дополнить какими-либо знаками. Устройство освещения сюда добавляется, ремонт покрытия, установка светофора. В общем, все, что глобально можно туда внедрить, мы вносим это во вторую очередь.
0: Хорошо. Давайте, может быть, по конкретным моментам, да, есть же наверняка какие-то методические рекомендации, в соответствии с которыми работаете. Вот, например, если на аварийно-опасном участке происходят преимущественно столкновения, да, какие меры предполагаются для того, чтобы устранить такие моменты? Вот если сталкиваются автомобили несколько раз, да, вот как вы сказали, в течение года, да, повторяющаяся эта история, есть пострадавшие, что предлагается и предполагается применять, и как ликвидировать такую ситуацию?
1: Опять-таки, мы будем анализировать это все. Наиболее вероятные факторы дорожных условий, способствующие возникновению вот столкновения, это несоответствие ширины проезжей части, радиуса кривой планы, разделительной полосы. Здесь что мы будем? Здесь мы будем предлагать, чтобы, например, расширили данную проезжую часть, смягчили поворот для движения транспортных средств. Ну, это будет у нас комплексное мероприятие глобального масштаба. Несоответствие планировки схем пересечения нормативным требованиям, например, типа пересечений и примыканий интенсивности движения транспортных средств. Мы смотрим, какое это примыкание, как с ним нужно будет работать, и чтобы избежать.
0: То есть, получается, здесь вот анализ, да, то есть понятно, что дороги строились достаточно давно, машин сейчас стало больше, и получается, что от прогресса мы никуда не уйдем, но есть меры, да, то есть расширить дорожное полотно, смягчить поворот, установить какие-то дополнительные средства, поменять схемы, где-то, может быть, одностороннее движение надо внедрить, да, то есть получается, если столкновение, то вот такие меры предполагаются. Хорошо, если опрокидываются автомобили, это тоже такое достаточно серьезное ДТП, к сожалению, да, но, как правило, с пострадавшими или даже погибшими, что способствует, да, какие факторы вот такому виду ДТП способствуют, что можно сделать в такой ситуации, какими инструментами пользуется госавтоинспекция?
1: Если у нас идет вид опрокидывания, то у нас здесь предполагает сразу же это отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах, неудовлетворительное состояние, либо отсутствие укрепительной обочины, либо отсутствие твердого покрытия на примыканиях.
0: Хорошо. Ну и способы устранения понятны, да, то есть оборудовать трассу такими средствами, чтобы этого не происходило. Если повторяются наезды на препятствия?
1: Так, если у нас препятствия, то это значит близкое расположение кромки проезжей части, это деревья, не ограждение опоры осветительных приборов, иных препятствий, несоответствие параметров элемента поперечного профиля дороги или улицы, неудовлетворительное состояние проезжей части и обочины, отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах.
0: Ну и как это ликвидировать, здесь все, собственно говоря, понятно. Если наезды на препятствия, надо устранить препятствия, препятствия или сделать так, чтобы наезды не случались. То есть ограждение получается, и только техническими способами и мерами здесь удастся работать. Наезды — настоящее транспортное средство, тоже один из таких достаточно, к сожалению, часто распространенных видов ДТП. Что здесь в качестве причин и решений можно предположить?
1: Ну, причинами может быть несоответствие ширины обочины остановочных полос и расстояния видимости нормам для дороги данной категории, либо отсутствие площадок отдыха, отсутствие оборудованных стоянок у объектов дорожного сервиса.
0: То есть получается, как правило, вот такие ДТП — это где-то на трассе, водители устают и нужны места для отдыха.

0: нормативным требованиям, необеспечение расстояния видимости на остановочных пунктах, несоответствие местоположения параметров и элементов остановочных самих пунктов, отсутствие или несоответствие эксплуатационного состояния техническими средствами организации дорожного движения. Это непосредственно у нас знаки пешеходный переход, дорожная разметка и так далее.
1: Ну и, собственно говоря, здесь понятно, как с этим работать, да, то есть получается, что даже вот из практики, давайте вспомним, на местах, где часто совершались наезды на пешеходов, появляются соответствующая разметка, дорожные знаки, где-то светофорные объекты, если это необходимо, искусственные неровности, да, и все это происходит на наших глазах, и, к сожалению, продиктованы такие изменения не всегда приятными моментами, а реально случившимися дорожно-транспортными происшествиями. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о мерах, которые предпринимает госавтоинспекция совместно с заинтересованными ведомствами по ликвидации очагов аварийности на дорогах в Карачаево-Черкесии по итогам прошлого 2025 года. Напомню, было зафиксировано 7 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 4 на федеральных, на региональных и межмуниципальных 2 места и на автомобильных дорогах местного значения 1. Друзья, я попрошу нашу гостью в завершении нашего выпуска обратиться ко всем радиослушателям. Ведь понятно, что действительно госавтоинспекции, заинтересованными структурами, дорожными службами, собственниками автомобильных дорог проводится достаточно серьезная работа. Мы сегодня узнали о ней. Но все-таки без нашей с вами ответственности и дисциплинированности вся эта работа не будет иметь достойного эффекта. Поэтому я думаю, что каждый из нас с вами должен задуматься, что он может сделать для того, чтобы тоже стать частью по безопасности, нашей общей безопасности на дорогах. Ирина, вам слово.
0: Спасибо, Анна. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гостям и жителям Карачаево-Черкесской республики. Безопасность дорожного движения зависит от каждого участника дорожного движения. Убедительная просьба и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть взаимоуважительными. Берегите себя на дорогах.
1: Ну что, друзья, важные слова, да, мы каждый наш эфир слышим эти слова, но я уверена, что лишним точно не будет. Отправляясь в путешествие, помните, что в ваших руках жизни не только ваши и пассажиров ваших, но и других участников дорожного движения, пассажиров и водителей других автомобилей, пешеходов, проходящих мимо и так далее. Поэтому, друзья, только строгое соблюдение правил и личная ответственность позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. Друзья, на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Через неделю, во вторник, мы встречаемся здесь, в нашей эфирной студии. Будем узнавать о том, каким было первое полугодие в сфере безопасности дорожного движения. Поговорим о тех ДТП, которые произошли, узнаем их причины, последствия, ну и, собственно говоря, о динамике поговорим. Все это через неделю, во вторник в 12:45. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске – 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам

0: их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Может быть, высоко в горах. Майкли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В городе Скопье, Северная Македония, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-20. В составе сборной команды России выступил спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Европы Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. С успехом спортсмена и тренера поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов. Он подчеркнул, что Шамиль провел блестящие схватки, одержав в борьбе за бронзу убедительную победу над соперником со счетом 11-0. Он выразил уверенность, что это результат характера бойца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал спортсмену ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Денислам Казбаев завоевал золотую медаль 13-й летней спартакиады учащихся юношеской России по боксу. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Сыктывкаре при участии почти 200 спортсменов из 51 региона России. На соревнованиях Денислам Казбаев провел 3 поединка в весовой категории до 52 килограммов и во всех одержал победы над спортсменами из Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Его тренируют Арсен Чекунов и Альберт Джендубаев. На международном турнире PFL по вольной борьбе, который прошел в Турции, Карачаево-Черкесию достойно представили два наших земляка. Золото завоевал Алан Асхаков. Он выступал в категории до 59 килограммов. Серебро у Исмаила Караева. Он выступал в категории 70 килограммов. Накануне состоялся матч между футбольными командами «Спартак Алания» и «Нарт Черкесск». Играли ребята 2010 года рождения. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нарта». Ребята показали уверенную и красивую игру. Гордимся командой, тренером и заслуженным результатом. Футбол объединяет. В Черкесске прошел финальный этап Всероссийской Ногайской футбольной лиги. Турнира, который уже давно вышел за рамки обычного спортивного соревнования. Это место встречи друзей, людей, которых объединяет любовь к футболу и уважение к своим корням. В сезоне 2026 года в соревнованиях приняли участие более 600 игроков из 8 регионов России, где компактно проживают ногайцы. На территории стадиона «Нарт» в Черкесске состоялась спартакиада по легкой атлетике среди территориальных органов МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. В программе были дисциплины, требующие выносливости и скорости. Мужчины состязались в беге на 3000 метров, женщины – на 1000. Состязания прошли в товарищеской атмосфере. Коллеги из разных субъектов получили возможность испытать себя и продемонстрировать высокий уровень спортивной подготовки. Лучшими в командном зачете стали представители МЧС Ставрополья. Серебро у спортсменов Республики Северная Осетия Алания. Бронзу взяли атлеты-спасатели из Республики Дагестан. Еще больше спортивных новостей Республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Черкесские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Ранее в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2026» сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц республиканской столицы. При личном досмотре у него было обнаружено изъято 10 полимерных свертков, обмотанных изоляционной лентой. При осмотре места происшествия был найден еще один аналогичный сверток. В ходе дальнейших следственных действий в рабочем помещении фигуранта полицейские изъяли еще 7 свертков, электронные весы и рулон изоленты. Согласно справке эксперта, в изъятых упаковках находилось наркотическое вещество метадон. По словам задержанного, изъятое он планировал сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Черкесска. Фигурант задержан в административном порядке по статье 6.9 КоАП Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Под влиянием обмана 20-летний житель Черкесска передал мошенникам около 1 миллиона рублей семейных сбережений. 9 июня юноше позвонил неизвестный, представился курьером. Под предлогом подтверждения доставки он убедил юношу сообщить код из СМС-сообщения. Спустя несколько минут заявителю пришли уведомления о входе в его личный кабинет на портале госуслуг и оформлении доверенности на стороннее лицо. Потерпевший самостоятельно позвонил по номеру телефона, указанному в сервисном сообщении. Собеседники представились сотрудниками Минцифры России, Росфинмониторинга и ФСБ России. Подтвердили якобы взлом аккаунта. Чтобы остановить незаконное использование его средств, молодого человека убедили принять участие в видеоконференции. В ходе видеозвонка злоумышленники сообщили, что для проверки легальности сбережений необходимо провести их декларирование последующим перечислением на якобы безопасный счет. Введенный в заблуждение юноша нашел дома накопление своей матери в размере 960 тысяч рублей. И, следуя инструкциям звонивших, в одном из торговых центров Пятигорска через банкомат перевел всю сумму на указанные ему счета. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, напоминаем о необходимости проявлять бдительность, критически оценивать любую информацию, поступающую от неизвестных лиц, и ни в коем случае не совершать финансовых операций под давлением или угрозами. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике выявили факты мошенничества и служебного подлога, совершенные заведующей одним из детских садов Черкесска. Установлено, что фигурантка в период с января 2023 года по октябрь 2025 года фиктивно трудоустроила троих своих знакомых на должности воспитателей в возглавляемое ей учреждение и ежемесячно утверждала табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненной ими работе. В результате преступных действий должностного лица муниципальному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более чем 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На базе детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в Тиберде сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Общественного совета МВД по Карачаево-Черкесии провели мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в рамках операции «Каникулы с Общественным советом». Ребят познакомили со статьями Уголовного кодекса России, касающимися экстремистской направленности, разъяснили вопросы информационной безопасности и недопустимости использования информационного пространства в противоправных целях. Было разъяснено, что уважение прав и свобод человека, толерантность, недопустимость проявления агрессии в межнациональных отношениях – это важные направления предупреждения развития экстремизма и терроризма. Также ребятам рассказали о преступлениях, совершаемых мошенническим путем, и о том, как аферисты используют подростков-дропперов в своих схемах, и дали рекомендации, как уберечь себя от соучастия в преступлениях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года.

0: Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане строят уникальный всероссийский футбольный центр. Комплекс станет круглогодичной тренировочной базой для команд из республики и других субъектов страны. Проект реализует Российский футбольный союз. Учреждение будет включать 6 полноразмерных полей с инфраструктурой. Помимо этого, на площадке планируется готовить тренеров и судей, а также проводить семинары и мастер-классы. На объекте уже завершили укладку нескольких футбольных полей. Регион со своей стороны благоустроит территорию вокруг, построит дороги и создаст другие удобства для команд. Ингушетия. В Ингушетии завершили капитальный ремонт дороги Сурхахи-Алхасты, которая соединяет равнинную и горную части республики, а также связывает Назрановский и Сунжинский районы. Работы проведены на участке протяженностью около 12 км.

метров. В непосредственной близости от обновленной трассы расположены социально значимые объекты, в том числе Дом ветеранов и кадетский корпус. Кабардино-Балкария. 4 премии в области реализации молодежной политики будут вручать в Кабардино-Балкарии. Их начнут присуждать уже с 2027 года за достижения и заслуги в области работы с детьми и молодежью, повышение престижа сферы молодежной политики. Размер каждой составит 100 тысяч рублей. Премии учреждены для поощрения и стимулирования специалистов госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, других организаций, работающих в этой сфере, а также для членов общественных объединений, представляющих интересы молодежи. Карачаево-Черкесия. В курортных поселках Карачаево-Черкесии готовят инженерную и коммунальную инфраструктуру. Так, запланированы модернизация системы водоотведения и очистных сооружений в поселке Дамбай, а также строительство новых современных очистных сооружений в поселке Архыз. Это поможет сохранить уникальную природу туристических территорий и повысить качество жизни местного населения, а также гостей республики. Проекты развития Дамбая, Тиберды и Архыза входят в число ключевых направлений модели экономического развития Карачаево-Черкесии. Северная Осетия. Во Владикавказе откроется бесплатный беговой центр по проекту Всероссийской Федерации легкой атлетики. Здесь жители республики разного возраста смогут тренироваться, бегать, заниматься физкультурой и проводить время с семьей. В центре оборудуют раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок и образовательных мероприятий, зоны отдыха, питания и восстановления, а также площадки для занятий с тренерами. Для комфортных и безопасных занятий обустроят беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием. Рядом разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки и пространство для семейного отдыха. Ставропольский край. Самый крупный на Кавказе вуз, Северокавказский федеральный университет, выделил 227 бюджетных мест для участников СВО и членов их семей. Это 10% от общего количества бюджетных мест в вузе в этом году. Уже приняты 285 заявлений, из которых 23 от участников СВО и 262 от членов их семей. Для абитуриентов и студентов из данной категории в университете предусмотрено индивидуальное сопровождение. Поддержка продолжится и после поступления. Уже действующим студентам доступны перевод на бюджетные места, снижение стоимости обучения, а также материальная помощь и социальные стипендии. Чечня. До конца года в Грозном планируют открыть промышленный технопарк «Альтаир». Новый объект станет площадкой для развития инновационных проектов в области электроники и микропроцессорных технологий. На территории технопарка будут располагаться исследовательские лаборатории и бизнес-инкубатор. В центре прототипирования резиденты смогут создавать макеты, опытные образцы, выполнять 3D-сканирование, а в конгрессно-выставочном зале создадут условия для презентации проектов, налаживания кооперации и поиска инвесторов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям. Автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина»? Как она работает?
1: «Паутина» — это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на всей территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушения у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Но
0: у нас пока так.
1: Да, у нас пока так.
0: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади. Можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики. Какое количество нарушений было выявлено?
1: За 5 месяцев текущего года... Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные, те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и в принципе, я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Но в принципе, любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо. Дальше по количеству.
1: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
0: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Ну, много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
1: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо. Это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которому информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудниками ежедневно при рассмотрении административных материалов.
0: То есть получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом. Ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система «Паутина» помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и лица, регистрация которых была признана в связи со смертью, или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортные средства, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работы также проводится.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие. Да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль и владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасным. Давайте продолжим.
1: Да, так, за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть, получается, целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы что, ну, либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть, еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет, порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем, вообще эта система достаточно часто используется, в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений, поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительно и действительно ее внедрение было вполне оправданным. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляются в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так, у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать. Ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина». Сегодня мы выяснили уже какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая, и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложные регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствоваться. совершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, которые вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой на данную линию разметки.
0: То есть даже если он еще прям не вышел на проезжую часть, но наступил на линию разметки пешеходного перехода, уже мы должны остановиться и пропустить. И, кстати, вот много говорят, в том числе и в прессе, в социальных сетях обсуждают тот факт и прецедент, да, Верховный суд нашей страны вынес уточняющее решение, да, когда можно трогаться, да, много было дел, которые обжаловали в высших инстанциях и так далее, то есть главный суд нашей страны вынес четкое постановление о том, что трогаться можно только тогда, когда пешеход полностью завершил переход дороги и ушел с разметки, то есть вышел на тротуар. Это важное уточнение и дополнение, то есть обычно как происходит на практике. Пешеход пошел, машины остановились, одну полосу прошел, и уже эта полоса начинает трогаться, получается. Пешеход еще идет, собственно говоря, ну, скажем так, пересекает другую полосу для движения, но этот поток уже поехал. Ну и здесь всякое может случиться на дороге, может быть, пешеходу придется вернуться назад, отступить, да, если его не пропустили и так далее. Сейчас уже четко, то есть пешеход наступил, то есть только ступил на разметку, пешеходный переход, он уже считается в приоритете, пропускаем и начинаем движение только тогда, когда пешеход полностью переходит всю дорогу и выходит на тротуар. Я права?
1: Да, все верно.
0: Давайте это помнить.
1: Давайте обсудим следующий вид нарушения. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителям и пассажирами. Здесь тоже может иметься как фото, так и видеоматериал. Каждый просматривается, как я уже говорила, индивидуально. И хочется здесь отметить, что лицо, которое управляет транспортным средством, и даже если пристегнуло себя, то есть водитель несет ответственность также за своего пассажира. Он обязан перевозить пассажира в своем транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности.
0: То есть водитель обязан напомнить: пристегнись. Если будет зафиксировано нарушение, естественно, не пассажиру оно придет. Система не понимает, да, кто пассажир, не идентифицирует его. Ну, хотя, если надо, можно и так. Штраф придет владельцу транспортного средства. Может быть, даже не водителю, а именно владельцу транспортного средства.
1: Да, у нас так определено кодексом, статьей 261, что ответственность по фотофиксации у нас предусмотрена только в отношении собственников транспортных средств. Да. Если обсуждать следующий вид нарушения, это у нас использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы отметить, что даже если в машине имеется техническое устройство, которое позволяет удерживать телефон, однако руки водителя находятся не на руле, а находятся на телефоне в этот момент, то есть он все равно что-то читает, что-то смотрит в телефоне.
0: Перелистывает, отвечает.
1: Да. Угу. Это будет все равно считаться нарушением. Руки водителя должны быть строго на руле, или же, если кто-то привык управлять одной рукой или что-то подобное, камера все равно будет фиксировать применения телефона.
0: Угу. То есть здесь тоже фото и видеофиксация, друзья. Поэтому, ну, я всегда говорила и продолжу говорить, да, но нет, наверное, таких неотложных дел, которые не подождут одну минуту, пока вы остановитесь, припаркуетесь, ответите.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 15 июля – памятная дата военной истории России, 1410 год. Русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Битва под Грюнвальдом стала символом мужества, героизма и объединения народов. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Преградной 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Под председательством премьер-министра Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаева-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития Республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы, утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж».
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Малик Хунов завоевал бронзовую медаль 8-й летней спартакиады учащихся России по тэквондо ВТФ. Соревнования среди юниоров и юниорок 15-17 лет прошли в Саранске при участии почти 200 спортсменов из 38 регионов России. На соревнованиях Малик Хунов провел 3 поединка в весовой категории до 59 килограммов и в двух из них одержал победу. Тренер Рашид Ахмедов. В Венгрии завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем приняли участие 387 спортсменов из 35 стран. В составе сборной команды России выступили наши земляки, которые завоевали золото и бронзу. Золото у Айшат Алиевой, категория 63 килограмма, бронза у Адемиркана Атамбиева. Весовая категория 90 килограммов. В хуторе Грушка Адыгейхабльского района полным ходом идет оборудование специализированной площадки для сдачи нормативов ГТО. Работы ведутся в рамках государственной программы развития физкультуры и спорта. На территории площадью 360 квадратных метров уже подготовлено основание под травмобезопасное резиновое покрытие. Ведется монтаж турников, брусьев, тренажеров и других снарядов. Значительная часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом силами администрации, спонсоров и неравнодушных жителей обустраивают волейбольную площадку с резиновым покрытием и футбольное поле с натуральным газоном. Открытие спортивных объектов запланировано на 25 июля и станет настоящим подарком к столетию хутора «Грушка». Напомним, что до конца года в республике появятся еще две площадки ГТО в Эльтеркаче и Черкесске, куда уже поставляется оборудование, а также четыре умные спортплощадки в Псыжерке, Нхалке, Садовом и Кызыл-Юрте. Всего за последние 15 лет в Карачаево-Черкесии построили более 150 спортивных объектов. В Архызе на пруду туристической базы «Мост» состоялся открытый чемпионат Зеленчукского района по ловле спиннингом с берега. Участвовали спортсмены из Карачаева-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, Московской, Ленинградской областей и Луганской Народной Республики. В течение двух соревновательных дней участники состязались в ловле прудовой форели без предварительного запуска рыбы. По итогам первым стал Олег Галенко из Черкесска, второй Василий Плотников из республиканской столицы, на третьем месте также житель Черкесска Денис Копцев. В нынешнем чемпионате принимали участие 3 женщины и 3 юношей, что свидетельствует о росте популярности рыболовного спорта. Всесезонный курорт Архыз впервые станет площадкой проведения этапа чемпионата России по ралли. Четвертый этап «Татнефть» чемпионата России «Кавказ-2026» пройдет в эти выходные и соберет сильнейших автогонщиков страны. Участникам предстоит преодолеть 125 километров скоростной дистанции, разделенной на 9 спецучастков, большинство из которых будут использоваться впервые. Один из самых зрелищных отрезков маршрута пройдет по горнолыжному склону курорта. 24 июля состоится торжественное открытие соревнований с презентацией экипажей и спортивных автомобилей, концертной программой, мастер-классами, а также автограф и фотосессиями. Победителей и призеров этапа определят по итогам заездов 25 июля. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

А политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь честным словом.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Учке Кении 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Под председательством премьер-министра Карачаево-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития Республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы и утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Под председательством премьер-министра Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаева-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы, утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешный

твоих слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: в Домбае 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане строят уникальный всероссийский футбольный центр. Комплекс станет круглогодичной тренировочной базой для команд из республики и других субъектов страны. Проект реализует Российский футбольный союз. Учреждение будет включать 6 полноразмерных полей с инфраструктурой. Помимо этого, на площадке планируется готовить тренеров и судей, а также проводить семинары и мастер-классы. На объекте уже завершили укладку нескольких футбольных полей. Регион со своей стороны благоустроит территорию вокруг, построит дороги и создаст другие удобства для команд. Ингушетия. В Ингушетии завершили капитальный ремонт дороги Сурхахи-Алхасты, которая соединяет равнинную и горную части республики, а также связывает Назрановский и Сунжинский районы. Работы проведены на участке протяженностью около 12 километров. В непосредственной близости от обновленной трассы расположены социально значимые объекты, в том числе Дом ветеранов и кадетский корпус. Кабардино-Балкария. 4 премии в области реализации молодежной политики будут вручать в Кабардино-Балкарии. Их начнут присуждать уже с 2027 года за достижения и заслуги в области работы с детьми и молодежью, повышение престижа сферы молодежной политики. Размер каждой составит 100 тысяч рублей. Премии учреждены для поощрения и стимулирования специалистов госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, других организаций, работающих в этой сфере, а также для членов общественных объединений, представляющих интересы молодежи. Карачаево-Черкесия. В курортных поселках Карачаево-Черкесии готовят инженерную и коммунальную инфраструктуру. Так, запланированы модернизация системы водоотведения и очистных сооружений в поселке Домбай, а также строительство новых современных очистных сооружений в поселке Архыз. Это поможет сохранить уникальную природу туристических территорий и повысить качество жизни местного населения, а также гостей республики. Проект развития Домбая, Тиберды и Архыза входит в число ключевых направлений модели экономического развития Карачаево-Черкесии. Северная Осетия. Во Владикавказе откроется бесплатный беговой центр по проекту Всероссийской Федерации легкой атлетики. Здесь жители республики разного возраста смогут тренироваться, бегать, заниматься физкультурой и проводить время с семьей. В центре оборудуют раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок и образовательных мероприятий, зоны отдыха, питания и восстановления, а также площадки для занятий с тренерами. Для комфортных и безопасных занятий обустроят беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием. Рядом разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки и пространство для семейного отдыха. Ставропольский край. Самый крупный на Кавказе вуз, Северокавказский федеральный университет, выделил 227 бюджетных мест для участников СВО и членов их семей. Это 10% от общего количества бюджетных мест в вузе в этом году. Уже приняты 285 заявлений, из которых 23 от участников СВО и 262 от членов их семей. Для абитуриентов и студентов из данной категории в университете предусмотрено индивидуальное сопровождение. Поддержка продолжится и после поступления. Уже действующим студентам доступны перевод на бюджетные места, снижение стоимости обучения, а также материальная помощь и социальные стипендии. Чечня. До конца года в Грозном планируют открыть промышленный технопарк «Альтаир». Новый объект станет площадкой для развития инновационных проектов в области электроники и микропроцессорных технологий. На территории технопарка будут располагаться исследовательские лаборатории и бизнес-инкубатор. В центре прототипирования резиденты смогут создавать макеты, опытные образцы, выполнять 3D-сканирование, а в конгрессе

выставочном зале создадут условия для презентации проектов, налаживания кооперации и поиска инвесторов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 15 июля. Памятная дата военной истории России. 1410 год. Русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Битва под Грюнвальдом стала символом мужества, героизма и объединения народов. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройвторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Усть-Жегуте 23:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Под председательством премьер-министра Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаева-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы, утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: со мной.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
2: По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 26, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: так нравилось. Так горят города на планете, ну, чтобы понравиться.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: чувствую я взгляд твой томный. Наверное, ты меня не помнишь.
1: В Карачаевске час ночи.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Идет, которой год земля, тебя лишь холод окружает, и рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничье дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется очнуться. Ну а пока, принцесса,

0: окружает, и рядом никого.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Муж и женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится. Let's do that song for Pete.

Kind of makes you check them out.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: преградной «Три ночи».
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Под председательством премьер-министра Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание правительства региона, на котором рассмотрели более 20 вопросов. Кабинет министров утвердил план подготовки жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. До 1 сентября предстоит проверить техническое состояние и эксплуатационный режим внутридомовых систем газоснабжения. Принят также проект постановления, предусматривающий региональный контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в соответствии с федеральным законом, запрещающим их реализацию несовершеннолетним. Надзорные функции возложены на Министерство промышленности и энергетики. Также утверждены ключевые показатели и индикаторы риска для проверок. Кроме того, на заседании был заслушан и детально проанализирован сводный годовой доклад о ходе реализации оценки эффективности государственных программ Карачаева-Черкесии за 2025 год, представленный Министерством экономического развития Республики. В Черкесске приступили к ликвидации последствий обильных осадков. Как сообщили в мэрии Черкесска, ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем. Все силы брошены на то, чтобы вода уходила максимально быстро. На самых проблемных участках работают специалисты экстренных и коммунальных служб с привлечением сторонних организаций. Задействована вся необходимая техника. Особое внимание микрорайонам вблизи русла реки Абазинка. Работы ведутся на улицах Абазинская, Славянская, Гагуева, переулке Речной и других. Ситуация на контроле руководства города. Напомним, телефон горячей линии управления ЖКХ 20-31-50 в режиме будних дней. В экстренных случаях просьба обращаться по номеру 112. В Черкесске прошло внеочередное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества. Подвели итоги работы, утвердили план деятельности на ближайшие полгода. По итогам голосования председателем регионального отделения вновь избран министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. В ближайшие месяцы региональное отделение продолжит реализацию историко-просветительских проектов, подготовит цикл лекций и материалы для детей, подготовит проект памятника, посвященного битве за Кавказ. Кроме того, в третий раз в республике пройдет военно-исторический фестиваль «Кавказский рубеж». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.